0: 这是一场75公斤级的较量哈，两位运动员呢，不仅仅有速度，更有力量，很好看，很值得大家期待。那我们要来看看我们的周口战队派出的战将，何许人也？今年21岁，身高1.76米，当前的战绩呢是6胜3负。6胜3负啊，就像他的名字一样，霹雳一般的迅猛的节奏。我们欢迎霹雳虎杨震。
1: Все хотят меня еще На танцполе бутерброд, а не лезвие, ну и че? Ой, ой, я турбо-бой-бой Запоминай, ай, I'm super high-fi Мама, папа, извините, я немного опоздал Я сегодня дискотеку не урыло закопал Не урыло закопал Я сегодня дискотеку не урыло закопал
0: 双方战队的第二场较量，我们有请场裁赵岩，比赛现在开始。